0: юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па! Понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: яхшы кеше булырга тырышам. Тик Алла күрә, кешеләр үзләре гаепле. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Эй, Вагы! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
4: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
3: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
5: Молодец! Мне тоже надо.
6: Честный корм для вашего барикета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
7: Дингезгә барасым килә.
8: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
7: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
9: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок отместий и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
10: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке.
11: Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
12: Рураям Тур. Тон кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: строят в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Зяуык, тәмле ризык, Қозаннан 50 гене шоқырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризык, хэм интерьер. 891-72-86-16-16.
3: Ривьера пляжы.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «КанАвто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «КанАвто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «КанАвто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: бір уақыт татар білен яхуд сотлашқан. Судья 10 елға ирігіннен мәхрум етілген. Татар радиосында реклама.
1: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
2: Ғайлі бір тобын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исілі сыр, әм татлы атланмайы иегізге тәм, әм жылылық бүләгеті. Әлмәт сүт комбинаты. Ишанышлы сыйфат. Сату нұқталарыннан ізләгіз.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
6: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
7: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
8: Салют, бенгалю!

0: Это просто...
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Та-та, радиусом, да.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па! Понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модель его 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Урамда шуп ташлап калдырганда доңгыз кебек итәргә онытмагыз. Татар радиосында реклама.
1: Не могу дождаться свидания.
2: Не могу дождаться спектакля.
3: Не могу дождаться тренировки.
4: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
5: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
6: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы татнаш азықларны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
7: Диңгізге барасым килә.
8: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгізні де көрербіз.
7: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, аннары диңгізге.
9: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
10: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
13: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
14: Бошыңны рәхәттәсуыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
15: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
14: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
15: 22 июль, 18:30 пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
16: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Шикләү алды плюс.
17: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Клуб сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда. Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто», Сибирский тракт 52, 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модель его 2025, при покупке кредит, пауза, срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: пассив.ру сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Пассив.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50 ел. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикляу 6+.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «КанАвто-25».
1: Опа-па-па! Понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «КанАвто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «КанАвто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит. Пауз для банка. Срок акции 30 июня 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: xastaxona koridori shuning qadar uzun ham yoqdi edi. Vali pulsini tekshirib qo'ydi. Totar radiosinda reklama.
1: G'oila bir tobin ortina jiyilsa, eng qadrli mezgillar tuva. Elmet sut kombinatining xush isli sir ham totli otlanmayi iyigizga tam ham jililiq bo'lagida. Elmet sut kombinati ishonishli sifat. Sotuv nuqtalaridan izlagiz.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня рыба скумбрия атлантическая свежемороженая 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Бұрын-бұрын заманда бір патша яшаған. Бақшамны тез безегіз, өсімліклер өссіннер, ешілленіп шешек атсыннар деген. Батыр клеверға шапқан, патшаға керекнің барысын алған, бақшаға отыртып шыққан, патша бектеш атланған, батырны бөлекілеген. Клевер декоратив өсімліклер питомнигі. Ландшафт бойынша консультация «Бушлай». Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
4: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг, снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
5: Эй, Вари, ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
6: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
5: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
7: Молодец, мне тоже надо.
8: Честный корм для вашего барикета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
9: Рураям тортун кабам, кузлеринни юмам, хэм болашаққа қайтқан кебек болам. Оналар шеме хэбэт білен әзірленген. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны бірлештірген, затлы халял десерту Рураям. Қазанда Пятерочка хэм верныйдан, Уфада бейрам кебетлерінен зәгіз.
10: Тотар радиосының реклама бөлігі телефона 204-00-10.
11: Яхшы кейін Тотар радиосында.

0: Яхшы кешене сәясәтче дип атамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Сириусқа барған едім тішлеріне ясатырға, Йылмайуымны яңартып қаршақ матыр болырға.
2: Сириус стоматологиясында немес имплантлары орнаштыру 22 мін сумнан.
3: Немесское качество, там ғырлы гарантия.
2: Сириус стоматологиясы Қазан, Камалеев проспекті 26.
4: Искәрі йығынтысы болуы мүмкін тоби білән кеңешлешігіз.
5: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили

0: ауыру түзелуге таба кетті. Барып қына жете алмады. Татар радиосында реклама.
1: Бұрын-бұрын заманда бір патша яшаған. Бақшамны тез безегіз, өсімліклер өссінлер, яшілленіп шешек атсынлар деген. Батыр клеверға шапқан, патшаға керекнің барысын алған. Бақшаға отыртып шыққан, патша бекте шатланған, батырны бөлекләген. Клевер декоратив өсімліклер питомнигі. Ландшафт бойынша консультация бушлай. Мамадыш тақты 58, Залесная 58.
2: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг, снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870. На rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12.08.2015.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий «Агросила» 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Жәйгі уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз ме?
8: Омикронға әлбәтті.
7: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 26 жылының 30 июніне қадай дауам еді.
7: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
9: Дискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Таби блекін әшләшу сұрала.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па! Понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Микс с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Микс 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауэлл». Срок акции 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: көні бойы йоқламайсың, түні бойы ашамайсың, әлбәтті арайсың. Татар радиосында реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня мороженое «Эскимо» 29 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Рурайам тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәр белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
4: Эй, Вары, ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры,
5: а яйца в корзину не лезут.
4: Какое стероиды куша? Это же ихлас.
5: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
4: Молодец, мне тоже надо.
6: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
7: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
8: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
9: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
8: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: Пассив.ру сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО Пассив.ру национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта 50 ел. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикляу 6+.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Йықларға қорқам. Йықлап тұрғаннан соң ішке барасы бар. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке.
3: Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
4: Ғайлә бір тобын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегізге тәм һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сүт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан изләгіз.
5: Бұрын-бұрын заманда бір патша яшәгән. Бақшамны тиз бизәгіз, үсімліклер үссіннәр, яшелләнеп чәчәк атсыннар дигән. Батыр клеверға шапкан, патшаға кирәкнең барысын алган, бақшаға утыртып чыккан, патша бик тә шатланган. Батырны бүләкләгән. Клевер декоратив үсемлекләр питомнигы. Ландшафт буенча консультация Бушлай. Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
6: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
7: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә. Җәй яңа ел белән очраша.
8: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
7: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: Buydaq ilengen irden şunısı bilen ayırıla. Buydaqnın ıyık başları tişilmi? Ә, сына. Татар радиосында реклама.
1: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
2: Диңгізге барасым келе.
3: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиенттар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгізні де көрірбіз.
2: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, аннары диңгізге.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
5: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
6: Рураям тұртың қабам, күзлерінні юмам, хәм бола шаққа қайтқан кібек болам. Оналар шеме хәбәп білен әзірленген. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларыны бірләштірген затлы хәләл десерт ұл Рураям. Қазанда Пятерочка хәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетлерінен зәгіз.
7: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
10: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
11: 226-93-45.
12: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.
13: Әлігін әкізі. 2001 елда Байконур космодромыннан ғаләмгә беренче космик турист оча. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: Хатта юлбарыс та кәжә белән яши ала. Ә кайбер хатын-кызлар яши алмый янәсе. Татар радиосында реклама.
1: Диңгезгә барасым килә.
2: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
1: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок комиссии и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг, снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
5: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Эй, воры! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
8: Какое стероиды кушать? Это же Ихлас.
7: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
9: Молодец! Мне тоже надо.
10: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
11: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент артынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
12: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә «Илман» һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанышлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
14: Барлык татар илен милли бәйрәмебез Сабан туе белән котлыйбыз. Сабан туе халкыбызның йөзек кашыдай бәйрәме. Татар радиосында Сабан туйга багышланган җырлар сезгә

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па! Понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный код 2025. Прибавку кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Хатын-кызлар күчсез инде алар. Ирләрен тотып кыйныйлар да, ике көн йылыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
4: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
5: 226-93-45.
6: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.